0: Oui.
1: Αν το ψάχνω από τη νουχαρκουίριο.
0: Σπάστο με λέτε και το τάχε σκακουτσούλε και τι σαν το τίχνω. Έτσι το τσικιά έχω.
2: 91.1 FM.
0: Oui.
3: Ah, et tu dis là, je suis collecteur, mais je suis le mort, je suis le mort, je suis le mort, je suis le mort, je suis le mort, je suis le mort, je suis le mort, je suis le mort, je
4: suis Schilschlechtem Squishail Waltista Matalacht Laske Kunachot is an Ochomat Ich kams Achot Nobiska Omat Ach, Sasquilatikisail Sastro Achsnegetis Quishail Tatiste Hunt Dich der Hum Kumakota zum Stadt, als du Anno Kellis, du Anno Hund, da am sich Maxik, der zum Stadt, zum Stadtkuto, dich Kumako, dit mehr Teich, dit mehr Teich, der zum Stadt, Ach, Jamal Aust Mehomat, jalo chasis tais tut kutsik tach, ikram kisast. Ailo tsiktat, tsiktat. Ach kutas, kwenye motsitas, kai kakimem tach. Stisun tach. Ais tach. At the world, oh, let's collect your sheets, the cake that will case, it stands it. Get sheets, why? Gale what a mot no ma. They stood skittent maids. Skit up no loads. Hell hostess and stash. I started at the hell hoster. As Kunis clutch as the cat did. As Kunakis. We could get what's kettled slice, decent. We could get Homan Tatom the last. But Kunikis, as I was close out to Kulas, the Amatata Matalast. Tlapod. Gwanad gwneud stan sy'n llyllt. Dwi'n llyllt. Chwein e mwt dwi'n llyllt. A chwsglwyd eill stan sy'n allych. Si gwneud e chymt. Ala gwrachat. Dwi'n gwneud stan awyll. Tlapod gwneud stan sy'n so he might it. A quilluk, I still start to sleep, toot. A toot is like a mat, so ya. Toot could take it start still. A sasman I ate it. Toot could have it. And then that, so now. You know, my ticket's all Hmutsna. As the ice swelled to the stonawit, as the stuts, and as conishes cuts, as a smith cuts it as collateral shale, sketches. We could take it as a seems, is it sad state of its sockets. As the tich tut tut tut tut tut, genus ktulum shal simsku. Ktulum shiskot. Ste ulawaj sas ktula kula hutsana komat. Was ktulum shit. Skufies. Klapakut tutlam stat. Skes ktulum shit tusul. O gwyddiad os oes tws y llaeth. Ys cwnnys ys ys cwnnegeid ys lwyth damau ys. O gwyddiad os chym stws allt. Llyblio dy gec dyd chwys ym sylw dwys dam gec y bys. Chwys ym dy gec dyd. We could go get the cake, did что там хоть сам стал. Если кое-тем кто-то халас, аластку, хоть сама, а сайсты с цветем слепцы, цветы станцы, тапачмем кто-то с чакуцетем сил. А сайсты с цветы кое-то цветы спус, тлутку спус. Абстот хемскеке, хуйсамс. Аллахит сатайстх, сатайтамстх. Сатколайхел сатх. Квантацут тататстетх, аватаку кухпастх. Танткснем татамху. Тампут тантамху. Цуцкуцутх. Там цула платом, цуцкутут олилки кесил. Цула пла, уламата осават кснем таат. Ваюцмем цула плас. Хэм цлавсктака ктет скит. Кисханамс. Нунат ксне кумкумакот стайх. Ох, ты сон, хтайш. Леп, цыцк, кот, цусымс. Колекск, кот, тут кснем даст. Тапакск, кот, кокпыс, скитам, кснем даст. А шаст, кец у вас. А шаст, кот, цусымс, ах, ты кяш, кунис. Чемс кутаку купист. Стама тут уксет, что тут их вот кснем танат. Сануться, а хват кунитых слеп цутнут, тут мэм кутандах таку купист. А уся на колак цит, вот ксесантит, а ластант. Тельхуслит кокя ласлипнект. Ах ты кашает смыц. Цуцк цитат цит хаута кокупист. Тапач стут цит там цинам татуш. Уйкотикет цхуэльхек стах. Утут цинам татуш. Ушанак хумакут тх. Укумакот цханайкмис кемантас, кетлапс ухтиман стайх. Окхис кутил станцил, дамцка айстх кетлапс ухтиман. Ахтхуанатно, клапцкет ухтиман стах. Цуткуцикстах, альтху, нукчалексти сонху, ксута сонхтах, айусиста манс, альти халас, халас кутайс, димантасти санхтайс кхумс, цутайкутах, айстанстх, Снамаль хултемотс, то сон хтхолтх, нам пейсалтх, ультесалостх, тапсет, как хомс. Цосом салат, лепайхаутут, ультетусух стаманстх. А я цаку саяк шкет тисан хтайх ультах. Геназа ткан кусил. Усисан хстыр. Цутак ультах хуай. Кванта цут кутата цит хаута манстр. Жальцем сутан ультах. А, анстыкесан хтянухс. Und die Kissen, Ахко, цитмам, цитмам, ахко. Ахкастали вано, цитмам, кутунст. Аанц тэтикэсэн хтянэс, ахкутхуасайс таккэктэд, айонцкэтэс тэтикэсэн астхтэхэмс. Асайс астхтхуталэг, цахвайлэ тумэмста манстхат. Астуайсэ кутантхуайлэ тумэмста манстх. Уай, чэлэйэлэ вэтэ мутнума. Я левати мутнома. Цуцкут. Таманс хуцен. Кхла хуцекем страх. Кеснухьяксет. Кепот кесен. Манцкахис таманс кетас кеснухьякс. Смава хуцекино. Кекемат хейл хусно. Шмала хуцекино. Олес кетак хусекино, скетка хуцекино. Шноуса хуцек кутстрай. Уэс кхумсат. Икутек тисну келик стай хуэй. Мусах. Мусах хуцекам кутстрай. Детат, стыд, уйхколет, зикет, стат, сахся, кухом, сахту. Симснулся, хутык, кумелек, стых, хельху, сахтхал. Детон, хутых, а симкулькута, алту, хельху, Ах, колечек, так сельсиистаешь, стха, хуцеким слёд. Ас муса, хуцеким. Кхом сальто. Ас аст, кхом стха, хуцеким слёд. Вау, сельсия клёд. Дуском стана лёд. Культ. Уж кульцикец. Ну целик стесон схахуцеким стецалту. Шхум слот. Уасон хват. Шхум скут. Уасон хват алту. Азай кутик сту. Таплевас кутил станцил. Буклакут дусматам струцин. Ке-ке-ке. Кам кцута ухил. Клапачам тэш кцил. Стан статад стэдхат. Шкас юла ухла тэш. Ас юла ухла тэш. Кэсах ка ала цихуа вату. Ушана кцам кцута квалата ута ухтхута кхлату. Кэцина ута усатумана атхлазэсну кхлату кхлату. Ах, колечи, колечи, хвату, сматам, сих, стан, стах, аж айту, тих, хасиула, усла, тих. Аж айу, цайку, дах, хету, сэн, сэм, смайо, стан, дах, тике, сас, кслэк, цки, ад. Лип, айш, кутайш, тата, цтэд, хултаман, стах, лип, айш. Ананатикинуа, астасламстаналус, чутмэм кутиктахтаманст, капакмэмска вунцэмст, вунцэм кутиктаманст. Схмайс, скатанамтус, свунцэйзалту, вакутикет скистах. Тюцап, стах, апшуйс улацон хоть. Кепт мамат, кяло хазил, ад, цуткутик, диман, стах, апшуйс ад.
0: And
1: the sign up of the new Hark Radio?
0: Pakona itik. Askwasna.
2: 91.1 FM.
0: Why?
4: Swinim, the Italian style, I like. Winim, Christ. As clerk, the Italian chest. As clerk, so no eyes. Or the Zanus is not a can. As long as I'm sick, like a horse that builds the soot, none the milk, smiles no cream, smiles the cooler, the horse clerks. A book to win a colored horse, also, a treasure to clerk. Musím tu taht, budak taht kous taht, kout taht. Až kous kouj nekout taht, tam nina.
3: Co musím?
4: Ať mi nasem taht, skout kachachkast, ale zahvanat. And the lads, we could get him stand on mat, it no help him squall on stuff. Hey, it could take stuff. Lala hack out, kids, it could take us. Skim squat that pants. Hey, I quack out, it could take us. Skim scrubs is sickly heat. Or to Emil Cooks. Thanks at the Nuptach, Steve Art. It just smells the mallet. So it's sickly heat old. But the clubs get it an hour. Close it. As I look to you, the if they tell us, a horse cares to it, I'm not if they. The book to dinner set it, a little it hooked up, so tell you. The bottom starts off to get stem. Nicely watered. It's still just. I don't have psquanted. Psquanted out. That's the same to my collected skin now. The back smiled sometimes. Just is now a la sans a suit. The suit, no matter as it's a mala sans suit. At the end, Ana kulut tata tata tanpa kupakem tempo.